те, кто спасен, те, кто спасен, а тем, кто ложится спать, спокойного сна. Спокойная ночь тем, кто ложится спать.